Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Год СССР.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: Субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
5: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54-54-54.
6: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. DFM. В Москве 7 часов. Радио DFM.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.

0: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
0: Welcome back. And right now...
6: А теперь тусовка.
0: On DFM.
6: DFM.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
1: Radio DFM.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом». Осталось 5 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Electro.
1: DFM Radio.
2: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы Henry Camomile.
1: Второе место.
3: Number two.
4: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, John Summit, DeWalt и Julia Church.
1: Первое место.
3: Number one.
4: А вот золото прошлой недели забрали Marshmello и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек Phoenix.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит сегодня в 15 на радио DFM.
2: DFM Top 30.
1: DFM. Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.

0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте «Фите». Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит». Акции доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
15: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежи частями предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
16: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Рут-М».

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде. 70 72 82. ДФМ. Вместо сайта Радио ДФМ теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: летом можно ездить на велике по набережной, прыгать с тарзанки в речку и даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну, есть дело в том, что вот как будто бы ты когда чавкаешь, вкуснее. Ты чувствуешь вот все оттенки в этот момент. А когда просто вот так, знаете, как-то неестественно даже получается.
2: Ты выражаешь свое удовольствие. Или вот руками, когда вот берешь вот что-то вот.
1: Руками кучу, это вообще все вот практики эзотерические. Им все говорят, что надо есть руками, потому что таким образом ты соединяешься с какой-то чава-чакрой. Ну, в общем, там какая-то очень важная история. Вот. Ты должен чавкать и есть руками. Тогда чава-чакра у тебя вся будет раскрыта, и все будет замечательно. А если ты будешь есть вот так вот чопорно, да, вилочка, ножичек, все остальное, чава-чакра не раскроется, и, соответственно, не получишь ты по-настоящему удовольствия от еды.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДВН.

0: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
1: Встречайте обновление в «Стройландии». Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте «Стройландия». Для дома и больше.
2: В люксе?
3: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. На
3: двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. Сокол, ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца августа.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

Радио DFM. В Москве 11 часов. Радио DFM.

0: можно ходить босиком. Есть арбуз ложкой. И услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Понятно, что там никто не рассчитывает на крутое там качество обслуживания и сервиса. Мне нужно было перекантоваться пару дней. Я живу в хостеле. Лежу, занимаюсь работой за ноутбуком. Ну, лежу по-домашнему.
2: Ну, в трусищах.
1: В трусищах. Да. А, можно так? Я лежу, в общем, и мне стук в мой номер. Я говорю, нет-нет, спасибо, еще раз. Нет-нет, говорю, можете идти. И просто открывается дверь. И женщина
2: надо же.
1: Смотрит на меня, очень на цыпочках идет к мусорному ведру, берет пакет с мусорным ведром, но наполненный, поворачивается и говорит, да я только мусор вынести.
2: А, ты
1: и
2: тут
1: уходит.
2: Лежишь еще, да?
1: И в это время я просто медленно смотрю на нее и не понимаю, что это реально происходит.
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио ДМ. Реклама.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 100-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количество призов, сроках, миссии и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
0: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
4: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ТПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале Ю.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Welcome back and right now.
13: А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.

0: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
1: Время обновлений! Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация.
2: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
6: А в Ленте итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
7: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовкар.
11: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
12: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
13: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X

0: консалтинг в июле 2026 года НТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на nts.ru.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
4: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфекта».
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
11: Пойдем в парк? Не боишься?
12: А зря. Ты ведь в ловушке.
13: Помогите! Эти дети, они...
10: «Кошмар на улице Coral Grove» в кино с 27 августа. 18+.
14: Up the next.
15: А дальше тусовка.
14: On DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 13, ночью до плюс 6. Ветер умеренный, северо-западный.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Маршрут построен в авангард. Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Грейт Волл Мотор Рус».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. DFM.
7: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
3: Реклама 18+.
0: Реклама.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦТЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
6: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
7: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
8: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
14: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
15: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: «Мир». Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
18: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
19: Предложение ограниченное действие до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
20: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
21: Welcome back, and right now...
22: А теперь тусовка.
23: On DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: «Профнастил» С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54-54-54. «Профиль Центр».
3: Первоклассный комплект в «Офис Маркет». Подготовьте ребенка к школе выгодно. Готовая рабочее место, парта плюс кресло всего за 5500 рублей. Обучающим центрам особые скидки и условия. «Офис Маркет», Белозерское шоссе 9. Акция действует до 15 сентября.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Хохланд творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
3: В ленте.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец по ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
5: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: «Пятерочка» доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
12: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
13: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
14: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
15: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть.

0: До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
2: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ Мерфектор».
3: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
4: Категория 16+.
5: Up the next.
6: А дальше тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что

0: Летом можно есть мороженое на завтрак. Не отвечать в рабочих чатах. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: I like to move it, move it. Оно?
2: Да, I like to move it, move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
3: Рисало мудиш удиш, рисало мудиш удиш, рисало удиш.
2: Удиш, удиш. Это был венгерский язык. Так, дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
4: 踊るの好き好き、とても好き好き、みんなも好き。
2: Ну что же, дальше у нас испанский язык.
1: Hola.
5: Quiero mover el bote, quiero mover el bote. Le gusta.

0: Шоу «Разбудильники» скоро вернется на Радио ДФМ. Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Можно гулять до рассвета. Засыпать под писк комара. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну что, мы сегодня обсуждаем тему.
2: Да на что вы потратили свои первые деньги? Расскажите нам.
1: Свою первую зарплату я потратила на продукты, потому что это был 92-93 год. Я хотела удивить маму. Отстояла три очереди, купила яйца, курицу и все остальное. Ну вот это, конечно, очень так, прям, мне кажется, по-человечески. Представляешь, мама, которая понимает, что продуктов нет, заграет в холодильник, а там такой сюрприз.
2: Да вообще, мне кажется, слезы наворачивают.
1: Да, а ребенок оказался мстительный, поэтому написал «не жрать, это на Новый год». Так, поймут не все, но многие вспомнят. Друзья, мы продолжаем наше движение.
0: Вечернее шоу Юли Баго скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдинг и лояльному трейдинг. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет «Купер». Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Welcome back, and right now...
10: А теперь тусовка.
9: On DFM.

0: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

my satisfaction.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третью строчку в прошлый раз открыли Don't Wanna Go Home, Медузы, Henry Camomile.
2: Второе место.
3: Number two.
4: Лидером прошлой недели не получилось стать у трека Shades of Blue, John Summit, DeWalt и Julia Church.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот золото прошлой недели забрали Marshmello и Portugal The Man. Снова на первой строчке трек Phoenix.

0: 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: А в Ленте – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах Лента и ОК и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовска.
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. Алтыбанк 0+.
9: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
12: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
13: Фух. Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
14: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting View 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
15: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной.

0: навсегда. Не просто выгодно, альфа-выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
3: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
5: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках миссии и порядке их получения на сайте платить частями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
7: Пойдем в парк. Не боишься?
8: А зря. Ты ведь в ловушке.
9: Помогите! Эти дети, они...
6: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
10: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
11: Категория 16+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
6: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом «Хавейл Сити» твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый «Хавейл» для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Туристы могут считать звезды. Чайки могут считать туристов. А ты можешь услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: А если кратко, муж говорит, да приходите все к нам на майские праздники. И потом резко меняется картинка. Маленькая девочка держит за волосы маленького мальчика, ровесника, и говорит, заткнись.
2: Причем и рот ему тоже закрывается, знаешь, ладонью.
1: Нет, ну правда, это что, у вас у всех мужчин прошивка такая?
2: Да.
1: А пошлите все к нам.
2: Да.
1: А у всех девушек сразу реакция, у нас не убрано.
2: Причем...
1: А потом ты будешь посуду мыть. И у нас есть просто классная история, которые с нами любезно поделились. Однажды один мужчина ехал в автобусе и пригласил весь автобус к себе в гости.
2: Это true story? Настоящая история?
1: Да, да, да. И весь автобус пришел, самое интересное.
2: Ну, ты знаешь, почему по такому принципу работают мужики?
1: Да.
2: Потому что вселенная всегда вознаграждает...
1: За щедрость.
2: Как по-английски? Blessed is the hand that giveth and the one that taketh. А как по-русски перевести?
1: Не знаю. Ну, потратил весь ты семейный бюджет. Ну и...
0: Шоу «Разбудиньки» скоро вернется на Радио Дева. DFM.
3: Реклама на DFM. Собрался купить новый диван, а цены как в музее? Есть решение. Замени обивку на старом диване. Верни ему первозданный вид. У фабрики «Диван Креслович» отличные мастера и многолетний опыт. Все честно. Договор, гарантия и безупречный клиентский сервис. Твоя экономия при перетяжке мебели до 50%. Зачем платить больше? Звони 8-953-503-8181. Фабрика «Диван Креслович».
4: Время обновлений. Прощаемся с летом и встречаем осенний сезон с выгодой. Только с 28 по 30 августа скидка в интернет-магазине стройландия.ру 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920.
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
9: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на Тишина и уют. Новый жилой дом на Пригородной 7 от застройщика «Феникс». Всего на 24 семьи. Индивидуальное газовое отопление, ваш комфорт и разумные платежи. Закрытый двор и видеонаблюдение – гарантия вашей безопасности. Успейте выбрать свою квартиру. Телефон отдела продаж 703-701. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Феникс». ИНН 352-547-0026.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
8: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода. До 200 тысяч рублей по трейдин. До 300 тысяч для льготных категорий граждан. До 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии. Доступна рассрочка. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70-72-82.
9: Радиоканал ДФМ Вологда для лиц старше 12 лет.

0: DFM Radio DFM. Presents.
1: All engines running. 3, 2, 1, 0. And liftoff.
0: Зависть лучших треков недели. Радио DFM расставляет все по местам. DFM Top 30. Лучшие треки недели. On DFM.
2: Последние летние выходные. Можете себе это представить, да, друзья? Они наступили, а это означает, что впереди у нас осень, потом зима. Но, в общем, долго еще мы будем ждать, когда на улице станет действительно приятно находиться. Зато приятно находиться всегда здесь. Это суббота, а это означает, что мы начинаем подведение итогов этой недели. Прямо сейчас стартуем, и на ближайшие 2 часа будем слушать только самые главные хиты этой семидневки. Меня зовут Женя Кротов. Всем привет! Let's go. Прежде чем начнем наш подъем, давайте вспомним, что за треки в прошлый раз были на вершине.
0: Лучшие треки прошлой недели. 3 место.
2: На 3-м месте тогда оказались Медуза и Henry Camomile. Don't Want Home.
0: Второе место.
2: На 2-й строчке были Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч. Shades of Blue.
0: Первое место.
2: Ну а лидером прошлой недели оказался трек «Феникс». Это «Marshmello» и «Portugal the Man». Вот эти 3 работы у нас оказались на вершине. Ну и что с ними там сегодня случится, это мы потом узнаем. А прямо сейчас выясним, кто в этот раз вообще борьбу покидает. Прощаемся мы с 2 треками. Первый из них — это «Проще», «Елка». А 2-й, кто сегодня вылетает, — это «Звонкий». Невероятно. С 2 треками попрощались только что, но ничего страшного, кто-то займет их место, причем начнем мы именно с такой работы. Да, друзья, давайте стартовать, и прямо сейчас послушаем первую на сегодня новинку. Это Арго, DJ Smash.
0: 30-е место.

0: Iceland — это Yearbook, с работ, которая хорошо себя показывала, высоко поднималась, но, к сожалению, первые места занять у него не получилось. Но ничего страшного, кто-нибудь займет место этого трека в следующий раз. А мы пока послушаем Galaxy, это Kung City of Lost London.
1: 28 место.

Galaxy. Это кунг City of Lost London, работа, которая, между прочим, дважды когда-то бывала на вершине, да и вообще 28 недель уже с нами, настоящий ветеран. Но сегодня трек все-таки набирает, так что, кто знает, может быть, сможет еще подняться повыше. А мы пока послушаем Music Sounds. Это Fastboy, первый на сегодня потенциал.

0: Music Sounds — это Fast Boy, но этих ребят мы давно знаем, а сегодня они у нас вот, пожалуйста, с таким потенциалом, который, возможно, у нас здесь окажется среди участников, но уже в следующий раз, а мы пока продолжаем расставлять треки по своим местам. Поехали дальше.
1: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк».
4: Реклама 18+.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
4: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
4: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту «Джуниор» от «Т-банка» и будь уверен, его финансы под защитой. «Т-банк». Доступна с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
8: Пойдем в парк. Не боишься? А зря. Ты ведь в ловушке.
9: Помогите! Эти дети, они...
7: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
10: DFM Top 30.
11: DFM Top 30. DFM.
12: Это DFM Top 30. Лучшие треки здесь и сейчас. Мы продолжаем их слушать. И у нас на очереди еще одна новинка. Мы — это Айова.
10: 27 место. Number 27.

0: Оффенбах. Друзья, которые сегодня набирают одну строчку. Ну и в целом трек аж трижды бывал на вершине. Так что в целом он добился всего, чего только хотел. Ну а мы готовы лететь дальше. Намек на нас — это мод.
1: 25 место.

0: Конечно, Карлита, а также Софи Такер. Но эти ребята мне лично очень нравятся. Я неоднократно об этом говорил. Поэтому давайте послушаем еще один их трек. Он называется «Pick up the phone».
1: Dancing on my own. Pick up the phone, pick up the phone, pick up the phone, pick up the phone, pick up the phone.

0: Pick up the phone. Ну, с этим, конечно, можно поспорить. Никто сейчас не любит трубки брать. Всем бы лишь сообщениями общаться. Да и мне в том числе, чего уж жаловаться. Ну, а мы, друзья, готовы продолжать слушать хорошую музыку. Надеюсь, что вы с нами. Поехали дальше.
1: Реклама на Дифа.
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
5: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: ТФМ. ТОП 30. Лучшие треки недели.
1: Best tracks of the week.
0: Радио ТФМ.
2: Мы только начали подводить итоги, давайте продолжать делать это вместе. Шаде, By India и XCHO, а также мод в DFM Top 30.
0: 23 место. Number 23.

0: Степан, это у нас Дипло и Андреас Нунес. Неплохо себя показывают для свежей работы, продолжают набирать позиции, так что пожелаем им удачи. А вот следующий трек мог бы набирать, но наоборот теряет. Let Me Be, The Second Voice.
1: 21 место.

0: Второе приложение. Продавец ООО «Дот Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44
1: Госфискар. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
2: В ленте.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру.
6: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а SOS кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
9: Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС Татнефть из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
11: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС АП. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-М».
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
18: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
19: ДФМ ТОП 30.
20: ДФМ ТОП
21: 30. ДФМ.
22: Это DFM Top 30. Мы целую десятку главных треков уже успели заценить. Впереди еще 20. Ну и прежде чем мы пойдем далее, сейчас напомню, кого оставили позади.
23: 30 место.
22: DJ Smash, Argo.
23: Двадцать место.
22: Graceland, Yearbooks.
23: Двадцать восьмое место.
22: Galaxy, Unks и Theophilus London.
23: Двадцать седьмое место.
22: Айова, мы.
23: Двадцать шестое место.

Miles Away, Offenbach. Двадцать пятое место. Намек на нас. Мод. Двадцать четвертое место. Манхэттен, Шарлита и Софи Такер. Двадцать третье место.

22 место. Two Steppin, это Дипло и Андриан Нюнес. Number 21. The second voice, Let Me Be. Двадцатое место. Number 20. Ну а здесь у нас трек Bizarre, это Madonna.

0: Light. Это клан Carousel. Еще одна работа, которая с нами целых 29 недель. Вы вообще можете вспомнить, что было 29 недель? Для меня это большая задача. Поэтому и их оставим при своем. Пусть они и потеряли сегодня 3 позиции. Столько продержаться, это уже колоссальный результат. Далее лето от Джонни и Федука.
1: 18 место. Number 18.

0: Кеннет Фишер. А вот и наше ближайшее будущее, потому что впереди у нас осень, дождей будет много, готовимся. Но, правда, не от всего сердца. Хотелось бы, чтобы лето продолжалось, как и продолжается DFM Top 30. Друзья, оставайтесь с нами.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на DFM.
4: Встречайте обновление в Стройландии! Мы прокачали любимые категории, и теперь за них вы получаете повышенный кэшбэк. Выбирайте любимые категории на сайте и в мобильном приложении на то, что вам действительно нужно. Подробности акции на сайте Стройландия. Для дома и больше.
1: В люксе?
5: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
7: Маршрут построен в «Авангард». Высокие качества стандарт. Автосалон «Авангард» – лидер продаж «Хавейл» по Вологодской области. Иногда доверие можно измерить. Автосалон «Авангард» – официальный дилер «Хавейл Сити». Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 550321. По данным рейтинга дилеров «Хавейл Сити» за второй квартал 2026 года. ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Stokova.ru. Бытовая техника по низким ценам. Stokova.ru. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: Мы продолжаем слушать главные работы этой недели. Это DFM Top 30 и прямо сейчас Magnetic. Это Bowser.
1: 17 место. Number 17.

I Can't Wait. Это поп-синклер, а также Кайза. И мы действительно ждать тоже не можем. Впереди у нас уже вторая половина главных работ этой недели. Только перед этим давайте заценим еще один трек, который недавно выходил от Кайзы. Называется When I'm

0: When I'm Dancing. Это у нас Кайза и еще одна работа просто для того, чтобы вместе послушать как можно больше хороших треков. Ну а впереди у нас уже вторая половина, и мы именно туда и отправляемся. Поехали, будем слушать дальше музыку вместе.
1: Радио DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ ТОП-30. ДФМ ТОП-30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: Это DFM Top 30 и уже вторая половина главных хитов этой недели. Все самые главные работы, которые смогли обогнать других, вот будут здесь прямо сейчас. Так что классно, что вы решили составить нам компанию. Слушаем Мичика. Это DJ Gojja.
0: 15 место.

0: Vertigo — это Avalon Rockstar, работа, которая какое-то время назад занимала первое место, сегодня теряет одну строчку и все, и отдаляется, от того, чтобы дважды завоевать вершину. Ну, следующий трек, кстати, трижды завоевывал и тоже теряет. Он называется Body Talk, Алиф Абен и Рене Миллер.
1: 13 место. 13.

Body Talk. Это Али Фабан и Рене Миллер своим телом разговаривают. И что-то мне подсказывает, что вчера, в пятницу, для многих это был единственный способ коммуникации. Будем надеяться, что у вас прошло все более безопасно. Послушаем еще один потенциал. Он называется Rise Low. Это Kimi Sounds.

0: слоу, медленный рассвет. И будем надеяться, что вы сегодня свой не застали, все-таки поспали. Сон — это очень важно. Ребята очень сильно восстанавливают вот это все внутреннее. Ну, если тебе, конечно, больше 25. Ну, а мы, кстати, уже практически до десятки главных треков добрались с вами. И впереди непременно сделаем это. Не переключайтесь.
1: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
2: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
3: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
4: Для зрителей старше 16 лет.
1: Мы в сети. Сайт tfm.ru.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ, с нами лето. Звучит ярче.
4: Категория 16+.
1: TFM ТОП 30.
6: TFM ТОП 30. TFM.
0: DFM Top 30 продолжается, мы слушаем главные треки этой недели, и здесь у нас Dive Into Me, это Лок и Калет.
1: 12 место.

Illusion, это Faithless, а также Биби Рекс. Ну, Биби Рекс точно яркая персона в музыкальном мире. И прямо сейчас мы послушаем еще один трек, который вышел не так давно. Он называется One Day.

0: это, конечно, разные величины, потому что если целый день еще работать, это долго, а если один день остался отдыхать, это уже, конечно, мало, благо у нас два дня. Мы с вами добрались, кстати, до десятки главных треков этой недели уже. Сейчас напомню, кого оставили в предыдущей, ну и пойдем далее.
1: 20 место.
2: Number 20.
0: Bizarre, Madonna и Martin Garrix.
1: Девятнадцатое место.
2: Number 19.

18 место. Number 18. Лето. Джонни и Федук. Семнадцатое место. Number 17. Magnetic, The Bowser. Шестнадцатое место. Number 16. Боб Синклар и Кайза. I Can't Wait. Пятнадцатое место. Диджей Годжа, Мичико. Четырнадцатое место. Авалон Рокстон, Вертиго. Тринадцатое место. Али Фабан и Рене Миллер. Body Talk. Двенадцатое место.

0: 11 место.
1: Биби Рекса и Фейдлесс. New Religion.
0: Десятое место.
1: Здесь у нас Meet Me in the Dark. Это Ави.

0: Meet Me in the Dark, это Ави, друзья, встречаемся в темноте, но это она обманывает, потому что, судя по всему, стремится встретиться на первой строчке. Плюс 4 позиции у этой работы, будем надеяться, что на достигнутом останавливаться не планирует. Мы тоже, к слову, поэтому поехали дальше.
1: Реклама на
2: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
3: Акция действует до конца августа.
4: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль «Центр» 54-54-54.
5: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
6: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: ДФМ ТОП-30 не то что набирает обороты, мы уже к тройке лучших подбираемся. На малиновой луне, моя Мишель.
1: Девятое место. Number 9.

Broken Strings. Это Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин Урайан. Еще одна работа, которая недавно на первом месте была, но сегодня теряет минус 3 позиции и все дальше становится от заветного, ну хотя бы от заветной тройки, да. Далее послушаем еще один потенциал. Он называется Lucky Ones. Это Topic и Carte Blanche.

0: трек под названием Lucky Ones, и будем надеяться, что все мы здесь счастливчики, ну как минимум, потому что не пропустили главные треки этой недели. Не пропустим того, что будет далее тоже. Оставайтесь с нами, друзья. Поехали дальше.
1: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы.

0: парковку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
1: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
2: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
12: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
13: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
14: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
15: Пойдем в парк? Не боишься?
16: А зря. Ты ведь в ловушке.
17: Помогите! Эти дети, они...
14: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
18: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: DFM Top 30.
20: DFM Top 30. DFM.
21: Это DFM Top 30. Мы готовы продолжать слушать главные треки этой недели. А здесь и прямо сейчас Satisfy. Это Кевин Харрис и Джасси.
22: Седьмое место.

Beautiful Places, Тиесто, Бриэна Грейс, работа которой еще пока не бывала на первом месте, но все еще стремится к этому. Ну а следующий трек вообще пока в чарте побывать не смог, ведь это потенциал, он называется Flipside, Юнитас и Дэдди Диджей.

0: Юнатас и Дэдди Диджей. Трек под названием «Флипсайд». Финальный на сегодня потенциал. Ну а далее только участники сегодняшнего чарта. Слушаем «Move on to the sun». Это у нас Ужели, Мэйл Энджел и Ультранейт.
1: Пятое место.

0: Ultra. Ну, вот эта работа точно должна занять первое место хотя бы еще разок, потому что однажды уже бывало, но тем не менее. Ну, а прежде чем мы шагнем далее, напомним, кого оставили позади в десятке лучших.
1: Десятое место.
0: Ava, Meat in the Dark.
1: Девятое место.
0: На малиновой луне, моя Мишель.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Восьмое место.
0: Broken Strings, Alan Walker, Isabella Meltman и Catherine O'Ryan.
1: Седьмое место.
0: Satisfy, Calvin Harris и Джастин.
1: Шестое место.
0: Тиеста и Бриана Грейс. Beautiful Places.
1: Пятое место.
0: Ужель и Мэйл Энджел. Moving to the Sun.
1: Четвертое место.
0: Anta и 54 Ultra. Talk to you. Именно эти треки могли бы оказаться на первых трех местах. Не получилось, зато у нас получится. Буквально через пару мгновений мы продолжим. Не переключайтесь.
3: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
3: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
5: Реклама на Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8953-503-8181. 8953-503-8181.
6: В люксе?
7: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
6: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
8: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: ДФМ. Лучших треков недели. Радио ДФМ расставляет все по местам. ДФМ. ДФМ ТОП 30. Лучшие треки недели. On ДФМ.
1: Это DFM ТОП 30, финальная черта, друзья, она уже не за горами. Переходим к тройке главных треков этой недели. И открывает ее Феникс, это Маршмелло и Portugal's The Man.
0: Третье место. Number three.

0: Don't Wanna Go Home — это «Медуза» и Henry Camomile. Работа, которая вновь подбирается к заветному первому месту, потому что на самом деле там они уже были, причем дважды. Но сегодня кто-то обошел. Сейчас расскажу, кто это. Только сначала попрощаюсь, пожелаю всем самых классных выходных. Услышимся в понедельник. Меня зовут Женя Кротов. Друзья, всем пока. Ну и давайте перейдем к первой строчке. Ну а на первом месте сегодня Shades of Blue. Это Джон Саммит, Диволт и Джулия Чёрч.
1: Первое место. Number one.

Радио DFM. DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: можно жарить шашлыки, спать без одеяла и даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Что все делают легко, а вам дается с трудом.
2: Я не люблю фоткать свою жену, это так муторно, а если фото не получается, придется заново. А попробуй еще не сфоткать, это же скандал. Друзья, мужчины, дорогие мои, я вам дам хороший совет. Во-первых, выясните, где у нее рабочая сторона. Всегда фотографируйте ее с этой рабочей стороны и чуть-чуть снизу, чтобы, соответственно, она казалась выше и стройнее. Все. И никогда не фотографируйте ее днем, особенно на пляже, потому что она просто сразу будет думать, что это она такая какая-то не такая, потому что там все видно. А вот немножечко закатное солнце, это как фильтр, прям сразу смотрится, природный. Все лучше намного, так что вот пользуйтесь.
0: Вечернее шоу Юли Баго скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
10: On DFM.

0: В люксе?
1: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
2: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
3: Нужен бетон? В Гросс-сервисе он. Запиши телефон 58 200 86. 58 200 86.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: реклама.
1: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучше безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС-защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X Consulting Beauty 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи

0: Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru. 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО «Альфа-банк».
2: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платежами предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанк». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организаторе акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Теперь тусовка.
9: Он
8: DFM. Потому

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Маршрут построен с «Авангард». Я, признаться, очень рад. На море, дачу, за грибами, на рыбалку, по городу, с семьей. С обновленным модельным рядом Хавейл Сити твой выбор не ограничивает практически ничто. Выбери свой новый Хавейл для своего образа жизни. Автосалон «Авангард». Официальный дилер Хавейл Сити. Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 5503-21.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: пляже или прямо в шезлонге. И услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Хорошо. Пошире рот открой, чуть-чуть, пошире.
2: Треугольник.
1: Как, целлюлоза?
2: Треугольник.
1: Целлюлоза. Рельефы. Следующее слово.
2: Хорошо.
1: Уже плохо идет.
2: Нос.
1: Дождь.
2: Нос.
1: Гвоздь.
2: Нос.
1: Вождь.
2: Нос.
1: Кот.
2: Нос.
1: Кот.
2: Нос.
1: Нос.
2: Нос.
1: Нос!
2: Нос!
1: Нос!
2: Очень близко. Нос!
1: Блос! Блеск! Нос! Нос! Да! Есть это слово!
2: Да-да-да. Давай. Ёжик.
1: Дюжни!
2: Ёжик.
1: Ножны! Ёшкин!
2: Ежик.
1: О! Ёшка! Ёршик! Ёжик!
0: Шоу «Разбудильники» скоро вернется на Радио ДФМ.

0: Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон. 58-00-86. 58-00-86.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитавто.ру.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
7: Для зрителей старше 16 лет.
8: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Теперь тусовка.
10: Он где?
9: DFM. Потому

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: Маршрут построен в авангард. Внимание! Мы жмем на старт! Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Где купить с особой выгодой микроволновку, утюг, чайник, пылесос? Предложений много, выбор очевиден. Стоково.ру. Бытовая техника по низким ценам. Стоково.ру. Торговый центр «Аксон», территория стройдвора.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ. Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет.

любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Спонсор ООО «Рестри Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Нужен бетон? В Груз-сервисе он. Запиши телефон 58-00-86. 58-00-86.
2: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Можно есть ягоды прямо с куста. А шашлык, сидя на траве, а не за столом. И даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Я один раз пробовал на утюге курицу пожарить. Мы с подружкой взяли окорочок, два утюга, и мы вот с двух сторон вот так вот утюгом. Нас потом родители чуть не убили, потому что, представляете, два утюга испорченных. Там, оказывается, все приклеивается, и стали чистить потом эти утюги.
2: Зато дети сыты, это главное.
1: Но было прикольно, потому что мы думали, что именно так делается курица табака. Мы чувствовали себя героями, когда ели эту курицу. Без специй, без всего, просто вот так счастливые.
0: Вечернее шоу Юли Баго. Скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка. On DFM.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс погоды в Вологде, малооблачно, без осадков. Вечером температура воздуха плюс 13, ночью до плюс 6. Завтра ожидается пасмурная погода до плюс 19, возможен небольшой дождь.
0: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связей, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM. Хочешь перетянуть и отремонтировать диван? Звони в компанию «Диван Креслович». 8-953-503-8181. 8-953-503-8181.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70-72-82.

0: Обратный отсчет. До премьеры сериала «Трудно быть богом» осталось 5 дней. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

радио DFM.

0: Можно ездить на велике по набережной, прыгать с тарзанки в речку и даже услышать любимых ведущих, пока они в отпуске.
1: Ну, есть дело в том, что вот как будто бы ты, когда чавкаешь, вкуснее. Ты чувствуешь вот все оттенки в этот момент. А когда просто вот так, знаете, как-то неестественно даже получается.
2: Если ты выражаешь свое удовольствие. Или вот руками, когда вот берешь вот что-то вот.
1: Руками кучно. Это вообще все вот практики эзотерические, им все говорят, что надо есть руками, потому что таким образом ты соединяешься с какой-то чава-чакрой. Ну, в общем, там какая-то очень важная история. Вот. Ты должен чавкать и есть руками. Тогда чава-чакра у тебя вся будет раскрыта, и все будет замечательно. А если ты будешь есть вот так вот чопорно, да, вилочка, ножичек, все остальное, чава-чакра не раскроется, и, соответственно, не получишь ты по-настоящему удовольствия от еды.
0: Вечернее шоу Юли Баго скоро вернется на Радио ДФМ. Реклама.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspakuper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: Георгий Чевчан. Лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
5: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Маршрут построен в авангард. Внимание, мы жмем на старт. Выгода до 200 тысяч рублей по трейдинг, до 300 тысяч для льготных категорий граждан, до 500 тысяч на обновленный модельный ряд Хавейл Сити. Автомобили в наличии, доступна рассрочка. Автосалон «Авангард», официальный дилер Хавейл Сити, Вологда, Каприцовская, 1. Звоните 55-03-21. Предложение действительно до конца месяца. Кредит предоставляется Банк Альфа-Банк АО. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru. Пау Сбербанк.
1: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804-0+.
3: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
4: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить системе предоставляется ООО «СНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платежсистеме.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 31 августа 2026 года. Об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках миссии и порядке их получения на сайте платежсистеме.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
6: Welcome back and right now.
5: А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца августа.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.